0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье – повышение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-240.

42-80. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Почему день? Почему солнце свет? Как поверить в мир, если даже мира нет? Сколько можно ждать?

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье – повышение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
4: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family на Максимире скорость закрылась 40, корпус 40, угорает 110, 547, 605, 1196.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье – повышение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
4: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
6: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ.

0: Мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы с тобой теперь...

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.

Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: ближе и роднее.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
7: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
9: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам! Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
10: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
5: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье – повышение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
8: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2072. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
9: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Алиса. Танцы каждый день.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай за.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье – повышение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кав Дентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кав Дентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
9: О, Rich Family на Максимирской улице, Королева 40, корпус 40, ОГРН 110-547-605-1196.
10: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
12: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
2: Телефон 78 60 78.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер? А вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
7: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: дома?
1: Мама дома?
2: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
8: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
9: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет, РКК 17, корпус 1.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
12: Огромный выбор летней обуви в канале «Ленина 20». Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье – повышение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. TAF Dental. Стоматология поколений.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
8: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
9: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
10: найти легко.

0: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
0: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер? А вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, «Слип» легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
6: Ваня. Радио Ваня.

просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: она.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 мая, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер юго-восточный, восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 27.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
4: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
8: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
14: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Вот!

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королёва 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
5: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер? А вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Mobile Sleep». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
3: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
6: Пришла весна. Весна красна. Красна она ценами. С доброценами.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет.
9: 10 дней цифрового детектива.
8: Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться.
9: Количество мест ограничено.
8: 20 лет РКК 17, корпус 1.
10: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
13: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
14: Зеленый друг. Легкой посадки. В предыдущих сериях.
15: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
16: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
14: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя.
17: О, Нордпалп.
14: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Физкульт-привет с Петром Фадеевым.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире культовая легендарная программа «Физкульт-привет». И, конечно, я ее скромный ведущий Петр Фадеев. И сегодня у нас в гостях красавица из тхэквондо. Правильно я говорю? Тхэквондо, да? Или да, тхэквондо? Да. Как правильно?
2: Тхэквондо как бы пишется, но чаще всего...
1: Тхэквондо.
2: Да, тхэквондо говорится.
1: И вот сейчас девчонки, как водится, красивые, у нас других не бывает, расскажут про себя на раз, два, три. Пожалуйста, прямо по часовой стрелке. Начинаем с вас.
2: Да, меня зовут Власенко Мария. Я уже 11 лет в этом спорте. Являюсь мастером спорта России. Многократная чемпионка города. Многократная призерка всероссийских соревнований.
1: Вам сколько лет? Это когда вы все успели?
2: Мне 19 лет. Я в 17 лет выполнила мастера спорта, в 15 лет выполнила КМС. Ну, в принципе, у меня вот так, все скромненько.
1: Ну ладно, скромненько, нормально скромненько. В 19 лет я еще читать, писать не умела, а ты уже вон сколько чего назавоевала. Так, дальше.
3: Всем привет, меня зовут Карачаева Камила, мне 22 года, я занимаюсь тхэквондо уже 16 лет. Я мастер спорта, также многократная победительница и призерка

0: представить, что вообще вы можете дубасить людей, как бы. А ведь это так и есть, да? Дубасить, да?
1: Приходится.
2: Чуть-чуть.
0: Чуть-чуть. Хорошо, спасибо, дальше.
3: Всем привет, меня зовут Зверева Мария, мне тоже 22 года. Я давно в тэквондо, вообще начала еще с детского сада, но там чисто общая физическая подготовка была, так что...
0: Это вы подготавливались на девочках и мальчиках из детского сада, да?
3: Ну, не думаю, думаю, там просто бегали, прыгали и балду гоняли. Ну, в общем, в тэквондо я тоже давно, многократная призерка города, всероссийских, международных соревнований, чемпионатов, первенств России, и являюсь мастером спорта. И я не знаю, что еще сказать.
0: А потом поговорим об остальном, поговорим дальше.
4: Здравствуйте, я Артумана Анастасия, сама возрастная спортсменка, мне 25 лет.
0: Боже мой, старуха, уходи.
4: Вот я тоже так думаю.
0: Да, все, на пенсию.
4: Я являюсь мастером спорта международного класса, я победительница первенства Европы, вице-чемпионка чемпионата мира среди женщин и 18-кратная победительница и призерка чемпионатов и первенств России.
0: Вот понимаете, какие мы коллективы собираем в нашей программе «Физкульт-привет»? Просто гордость переполняет. Мы поговорим с девчонками через небольшую паузу. Это «Физкульт-привет» через пару минут. Подождите.
5: «Физкульт-привет» на радио «Ваня».

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: Физкульт-привет в эфире. У нас девушки из тхэквондо, или тхэквондо, как это пишется. Красивые, спортивные, молодые. Расскажите, как вы пришли в этот спорт? Вот история вашего туда проникновения.
2: Ну, я когда была маленькой, мне всегда хотелось...
1: Сейчас очень большая, хочу сказать.
2: Да, ну, когда было, наверное, мне лет 8-7, я посмотрела Джеки Чана и всегда вот хотела драться.
1: Да, круто.
2: Да, просила родителей долгое время отдать меня в карате. Говорю, отдайте меня хоть куда-нибудь, я хочу драться. И по стечению обстоятельств получилось так, что я сидела в школе, и прям посередине урока зашел тренер мой сейчас, который на данный момент сказал, у нас открывается секция тхэквондо, приглашаю всех.
1: Слушай, ну ведь это не очень типичное желание для девочки, да, в этом возрасте? Хочу драться.
2: Да, ну меня просто Джеки Чан вот вдохновил, это, наверное, был.
1: А в каком фильме, не помните?
2: Я уже не помню. Ну, просто вот я по телеку увидела, думаю, вау, это так круто.
1: Мы, старики, вдохновлялись Брюсом Ли. Вот я помню, это в 70-х. Нам уже за 80, а вы, конечно, с Джеки Чаном. Так, хорошо, а вы как пришли?
3: У меня достаточно забавная история. Когда последний год я была в детском саду, у меня в группе был мальчик. Он все время раньше всех уходил с детского сада, его забирали. Но я решила одним подшутить. Ой, что ты на свое карате идешь, да? Как всегда уходишь. Потом, через пару недель, на этом карате оказалась и я. И так получилось, что мы попали в одну секцию тхэквондо. И чуть позже у меня еще появились танцы. Я также занималась танцами, но когда пришло время выделать выбор, родители меня все-таки отдали на тхэквондо, потому что сказали, то, что мне это очень нравится. И тренер мой доволен, поэтому я вот так и осталась тхэквондо.
1: Ну, признайтесь, вам просто этот мальчик нравился, да?
3: Нет.
1: Да. А что это вы так его за ним пошли-то, а?
3: Ну, потому что я достаточно наблюдательна и вижу много мелочей. И вот я заметила, что профессионально раньше всех уходит. Я говорю, что ты опять на свое карате, да, идешь? И вот так получилось.
1: А в итоге-то вы теперь круче, чем он там, да?
3: Да.
1: Все, реванш. История реванша. Рассказывайте про себя.
4: Когда я пошла в первый класс, родители решили, что меня надо отдать в спорт куда-то. И дети маминых коллег занимались вот тхэквондо, и меня с ними за компанию отдали. Но дети уже сейчас не занимаются, а я почему-то занимаюсь.
1: А вы все из Питера, девчонки, да?
2: Да.
3: Нет.
1: Вы откуда?
3: Я из Ростова-на-Дону. Переехала. Почти уже третий год идет, как
1: Ростов,
3: я в Питере.
1: Ростов-он-Дон, знаем.
3: Yes, of course.
1: Там много красивых девушек, вот. Как вообще на юге России. Так, рассказывайте про себя.
5: Ну, я вот как на предыдущий вопрос отвечала. У нас в детском саду типа тхэквондо дополнительную секцию открыли. И так как у меня родители работали, чтобы я подольше в детском саду оставалась, меня туда отправили.
1: Ну, продленку это у нас называется.
5: Ну, типа, да, продленка. Потом, я так поняла, тренер, который занимался с нами в детском саду, посоветовал другого тренера, а моей маме казалось, что это самооборона, это хорошо, это в любом случае пригодится. И как-то я тоже, вот как у Камилы, я занималась танцами еще параллельно, потому что вот у мамы складывалось ощущение, что нужно что-то женственное и самооборона.
1: А где вы в центре жили?
5: На Сенной.
1: О, вот это вот, на Сенной.
5: Хорошие времена.
1: Да. Вчерашний день, часов в 6-м, зашел на Сенную, там били девушку кнутом, крестьянку молодую. Написал я когда-то в 19 веке.
6: У меня более заезженная история. У меня есть старший брат, он занимался тхэквондо. Вот, родители решили, что мне тоже надо поменять вид деятельности, потому что я занималась плаванием, там по состоянию здоровья я не смогла продолжить, потом я занималась ушу, мне стало скучно. И родители такие, все, иди на тхэквондо, получишь по голове и уйдешь, и успокоишься. Но как-то так получилось, что я осталась, хотя тренер был против, он говорит, я не хочу вести девочек, у меня никогда не было девочек, но в итоге ему пришлось смириться. Мой папа говорил, что ты не останешься в профессиональном спорте, это не ваше, ни ты, ни брат. В итоге он стянулся больше, чем я, и сказал, нет, ты остаешься в профспорте. Так я и осталась в тхэквондо.
1: Ну, хоть кто-то не из детского сада туда попал. Всем детский сад. Спасибо за этот интересный рассказ, но мы не заканчиваем нашу программу «Физкульт-привет», она продолжится через пару минут.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.
7: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
0: Найти легко.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.

0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. «Лекс» представляет систему «Hop2Hood». Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. «Лекс». Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Физкульт-привет с Петром Фадеевым.
1: Физкульт-привет в эфире. Давайте поговорим с девчонками вот о чем. Почему, ну вот каждый вид спорта, который у нас здесь представлен красавицами, мы спрашиваем, почему тэквондо, в чем особенности, почему вот ваш спорт самый лучший? Ну, вы же как занимаетесь спортом, вы должны считать, что ваш спорт именно самый лучший, да? Почему? Расскажите, почему, на ваш взгляд? Что он развивает, я не знаю, как он, в чем он помогает и так далее?
2: Ну, я считаю, что тэквондо, он касается вообще всех качеств, именно спортивных, потому что даже если сравнивать с другими единоборствами, все-таки в тэквондо, можно сказать, больше развивается в каких-то иных разных ситуациях все качества. Поэтому я считаю, что тэквондо максимально спорт для всех, и для девушек, и для мужчин. Там и скорость, и сила, и координация. Для детей, кстати, тоже это очень полезно, именно тэквондо. Потому что на ранних этапах, когда еще даже нету спаррингов, все равно очень много есть различных заданий, которые будут важны для развития качеств.
1: Понятно. А ваше мнение какое?
3: Я считаю так, то, что тэквондо, помимо совершенствования спортивных качеств, то также это тактическая работа. То есть мы постоянно думаем на чем-то, насчет нашего боя, насчет тактических моментов. То есть это не только физическая подготовка, но и постоянная работа головы. И за счет этого спорт не только качание тупых, просто тупое качание мышц, но еще и также голова развивается, логика, мышление. Поэтому...
1: Ой, прям логика и мышление. Откуда там логика и мышление? Или я что-то не понимаю?
3: Наверное, мы же ведем тактику боя.
1: А, понятно.
3: Поэтому мы размышляем, какие тактические ходы нам нужно сделать, какую-то тактическую ситуацию. Ага. Против того или иного соперника.
1: Всякие хитрости вы используете?
3: Конечно.
1: Да? А подлости?
3: Нет.
4: Ну, лично мы нет, но есть такое.
1: Да? Так, да? А какие бывают подлости в тэквондо? Расскажите.
4: Ну, где-то могут ущипнуть, например, где-то, я не знаю, там...
1: Ущипнуть?
4: Вывести
1: эмоции. Как это делается? Расскажите.
4: Ну, вот у нас есть понятие клинч. Это когда вы вплотную стоите друг к другу и работаете в ближней зоне. И
1: там у вас же контактный, да, правильно?
4: Да, контактный.
1: В этом же еще
4: фишка. И тебе там могут что-то сказать, где-то ущипнуть.
1: Ну, например, приведите пример, что могут сказать?
4: Что-нибудь нелестное.
1: Я переписываюсь с твоим мальчиком. Да, что-нибудь такое.
3: Это самое простое.
1: Он на самом деле любит меня.
3: Нет, там обычно короткие фразы.
1: Да?
3: Да, обрывистые просто. Просто чтобы... Одно слово какое-нибудь.
4: И такие встречаются.
1: А вы что думаете по поводу хитрости и всяких особенностей тэквондо?
5: Ну, я таким не занимаюсь, конечно. Но бывали случаи, когда там ущипнуть могут во время боя, на ногу наступить, после чего можно упасть. Это не очень приятно.
1: Но это же называется неспортивное поведение, правда ведь?
5: Ну, если никто не видит.
6: Ну, судьи же не всегда могут заметить в моменте боя, что происходит.
1: А вы не можете сказать, она меня ущипнула, да?
4: Нет, я не получу наказание, за то, что разговариваю.
1: А, вот оно что. Смотрите, какие открываются бездны в тэквондо. Вернемся к вам в физкульт-привет через пару минут.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: «Физкульт-привет» на Радио Ваня.
1: А скажите, вот представительниц боевых видов искусства, которые у нас уже были здесь, у нас все-таки и были дзюдоистки, и хапкидо у нас было, и карате у нас было. Вот так вот в жизни-то приходилось вас как-то применять? Ну, выручало вас это, может быть? Нет? Расскажите. Мы никому не скажем, только 20 миллионам слушателям радио.
2: Прям таких каких-то ярких примеров из жизни, что ты там идешь по улице и кого-то дубасишь, ну, я думаю, ни у кого из нас не было.
1: Нет, допустим, вот вы идете, кого-то дубасят, девушку какую-нибудь, а вы как вступились, как всех раскидали этих уродов?
2: Ну, нет.
1: Нет, такого не было?
2: Не стал.
1: В клубе за подружек не вступались там?
2: Было такое то, что мы с братом идем гуляем по улице, и там какая-то стычка с его приятелями случилась, и он вписался, потому что брат тоже занимался тэквондо. Но я просто смотрела, наблюдала за этим. Ну, вот я конкретно не вписывалась, но вот брат сразу вылетел туда.
1: Удачно вписался?
2: Ну, вроде да.
1: А у вас что-то такое было?
3: Нет, у нас же такой вид спорта, что преимущественно мы бьем ногами. И в целом с детства учат, что, ну, как в любом виде спорта, учат не применять то, что ты применяешь в зале, в жизни. Поэтому, ну, как бы, даже если что-то бы произошло, как будто бы не было смысла начинать там ногами. Ну, наша работа не для
1: хорошо, обычных, не на гражданке, а вот в спорте, в соревнованиях у вас были какие-то, ну, какие-то пиковые ситуации, какие-то кульминационные, когда вы там досрочно заканчивали бой, либо проигрышем, либо победой. Ну, вот что-нибудь такое суперское можете вспомнить? Вот, типа, вот бой этот я помню и буду помнить до конца своих дней. Вот что-нибудь такое расскажите.
4: Ну, давайте расскажу я.
1: Да.
4: Это случай был на первенстве Европы среди молодежи до 21 года. Я была самая маленькая в этой возрастной группе. У меня был первый бой с представительницей Швейцарии. У нас есть электронная система, и по такой, ну, по случаю она заглючила, не в мою сторону. Проходит секунд 15, у нас идет 2 минуты раунд. 15 секунд отбоя, я проигрываю 11-0. У нас досрочная победа – это 12-0. Мы понимаем, что у нас не было атаки, что я не могла пропустить столько баллов. Мы поднимаем апелляцию, и нашу апелляцию отклоняют. Говорят, все хорошо, система исправна, работайте. Вот. А если бы я еще один балл пропустила, все, я бы досрочно проиграла. Но в итоге под конец боя я сравняла счет. У нас был счет 15-15, и мы ушли на дополнительный раунд. Дополнительный раунд тогда заключался в том, что кто первый заберет балл, тот и выиграл. И потому в том раунде я выиграла, и на том чемпионате я стала третьей.
1: О, вот. Круто. Ну, у вас тоже ведь есть что вспомнить. Чего вы так уж стесняетесь-то? Давайте.
3: У меня была ситуация на первенстве России по кадетам вообще. Я какой-то первый или второй бой, то есть у нас, когда ты в возрастной категории кадеты выступаешь, то там обычно первые, вторые бои такие, ну, легкие они идут, поединки. И с девочкой мы деремся, и в моменте я ее бью в голову, и она падает.
1: Ногой, рукой?
3: Ногой.
1: Ой.
3: Мы рукой в голову не можем бить.
1: Ой.
3: Нас рукой только в корпус можно бить.
1: Ой.
3: В голову только ногами.
1: Так, она падает. Чего дальше?
3: Она падает. Я очень испугалась. Ее поднимают уже судьи. И она начинает кричать, что она не видит. Она ничего не видит. У нее что-то с глазами.
1: Кошмар.
3: И я в моменте очень сильно испугалась. Я так и не поняла, чем закончилось, что с девочкой. В итоге, что с ее глазами. Но в тот момент я прям очень испугалась за девочку. Хотя вроде бы я выиграла. Я должна радоваться. Но я, наоборот, чуть-чуть расстроилась.
1: О. Интересно.
3: Мне показалось, что я что-то очень серьезное сделала, и мне было очень страшно, что с девочкой будет в итоге.
1: Ну, понятно.
3: Вот.
1: Ну, а вы рассказываете, у вас точно наверняка что-нибудь? Это ваш, наш тихий омут, в котором черти водятся. Давайте, говорите.
5: Ну, у меня таких прям ситуаций не было. Но вот на первых соревнованиях своих у меня тогда тактика моя заключалась в том, что я просто бью задними ногами без остановки.
1: Как
5: так
1: задними
5: случилось.
1: Ногами?
5: Ну, задний.
1: А, назад ногой, да? А, или как с разворота, как это вы делаете?
5: Что, ну, просто боковой удар дальней ногой от соперника.
1: А, ага.
5: И вот я била без остановки, и так вышло, что я после боя узнаю, что я девочке сломала руку.
1: А, нормально, человек, у нас никаких случаев не было на смешной площадке. Так, а у вас
5: нет,
1: чего?
5: До сих пор эту ситуацию тренер попоминает постоянно.
1: Так, а вы чего, сломали кому?
2: Ну, я никому ничего не ломала. Для меня больше всего вызывают эмоции те бои, которые, допустим, мои соперницы я когда-то проигрывала, а уже потом я их выиграла. Вот это для меня самые такие, ну, запоминающиеся бои, которые я потом соперницы их переигрывала. Так что, ну, таких экшен-историй у меня, конечно, нет.
1: А вам что-нибудь ломали?
2: У меня нет переломов.
1: Ни у кого здесь нет ничего такого.
4: Мне ломали очень много раз пальцы. У меня 11 переломов.
1: 11 переломов?
4: Да.
6: Ну, как будто пальцы очень распространенные травмы.
4: Да, и разрыв голеностопа был.
1: У вас тоже?
6: Ну, у меня очень по суставам, скорее всего, травмы были. И голеностоп, и колено, потому что спорт... Все бьется ногами, очень много нагрузки именно на ноги приходится.
1: Берегите себя, физкульт-привет продолжится через пару минут.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: Физкульт-привет, у нас тэквондо. Тхэквондо, тэквондистские, красивые, спортивные, молодые. Расскажите о том, что вы делаете вне спорта. Как вы проводите свое свободное время?
2: У нас его нет.
3: Но если по-честному, то да. Из-за того, что по две тренировки в день бывает, и порой даже ты не можешь прийти домой просто полежать, это только вот на сон время, то порой его часто нету.
1: Ну, хотя бы там пару часиков-то есть. Что вы делаете?
2: Тоже есть.
4: Ну, я этот...
1: Я не знаю, ходите на концерт Стаса Михайлова, я не знаю, что там.
4: Нет, я снимаю вертикальный, вот как СММ.
1: Да. Да,
4: я параллельно занимаюсь съемкой вертикального, горизонтального контента.
1: Понятно. А я читал про кого-то из вас в жалобе, в ябеде, что кто-то из вас рукоделием занимается.
2: Да, это я.
1: Это вы? Это вы придумали или правда занимаетесь?
2: Нет, я правда занимаюсь. Не скажу, что там, не знаю, прям профессионально постоянно что-то делаю и потом это продаю, но просто для себя... Постоянно, если есть какие-то там минутки свободного времени, не знаю, много рисую, много делаю там поделок, там сумку сама там один раз сделала.
1: Ага.
2: Потом готовкой тоже много занимаюсь, ну так, по мелочи.
1: Какая вот. Растет жена кому-то на удачу, просто. Вообще, замуж не собираетесь вообще? Какие планы?
3: Пока что нет.
1: В личной жизни? Нет?
2: Никто.
1: Это я вообще заметил, в вашем поколении что-то вообще об этом не думают. А может, оно и к лучшему.
3: А может, и к лучшему.
1: Мы-то вот все замужем побывали и женились, и ничего хорошего. Так что занимайтесь прямо любимым делом и правильно, что так и делайте. Мы через пару минут еще встретимся. Нет, мы еще кое-что для вас приготовили.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: «Физкульт-привет» на радио Ваня.
1: А теперь заключительная, но такая приятная часть нашей программы культовый легендарный «Физкульт-привет». Девчонки, мы так придумали озвучивать свои мечты. И поскольку программа наша культовая легендарная, а станция просто грандиозная, радио Ваня, то мечты, которые вот здесь озвучены в программе «Физкульт-привет», они сбываются в течение года. Так что вы можете говорить, мы не глазливые, мы наоборот, как бы вы говорите все самые свои страстные, тайные желания, и все сбудется. Давайте, почасовой.
2: Ну, у меня, наверное, такая... Самое главное мое желание — это все-таки в спорте достичь, уже наконец-то на всероссийском уровне показать себя. То есть пока что у меня почти все победы — это именно городские. Ну а также хотелось бы, помимо всероссийских соревнований, уже выйти на международный уровень.
1: Поэтому... Ну, вам желаем, да. Чтобы получить заслуженного мастера спорта, да? У вас такие же звания, как, да,
3: в других? Да. У всех мастера спорта, кроме Анастасии. Анастасия выше всех по рангу пока что.
1: Да?
3: Ну, да. Настя международная, мастер спорта международного класса, мы уже все мастера спорта тут.
1: О, какая у вас мечта помимо?
3: У меня?
1: Да.
3: Ну, вот так же, как сказала Мария, что вот хочется уже проявить себя чуть больше, чем на том уровне, который у меня есть. Но самая такая большая моя мечта — это, поскольку я живу тут одна, мои родители в другом городе, моя самая большая мечта — это подарить маме дом и машину новую.
1: Крутяк. Слушайте, это благородно.
4: За год сбудется.
1: Все будет, да, все будет.
5: Моя самая большая мечта — это на всю зиму уехать в Таиланд.
1: А теперь там, по-моему, до 2 месяцев можно только, да?
5: Ну, мне 2 месяца достаточно будет.
1: И вы будете жить этим вот весь год, да, оставшись? Ну, то есть, вот когда, в декабре собираетесь отвалить?
5: Да, да.
4: В декабре еще приемлемо.
1: Ну, это очень реально, мне кажется.
5: Ну, с учетом расписания тренировок, это нереально.
1: А вы возьмите с собой тренировочный цикл какой-нибудь там?
4: Это уже не отдых.
1: Да? Но в Таиланде там тоже это все развивается. Так что у вас все будет с Таиландом хорошо. Так, теперь ваша мечта.
4: У меня, как у Анны, примерно мечта. Самая, наверное, большая мечта – это я хочу полететь в Корею, в Южную Корею, в Китай. В Китае я была, но я хочу как в качестве путешественника, а не спортсмена, полететь и отдохнуть.
1: Корею. Я послушал сначала Карелию, я думал, что лететь-то?
4: Южную Корею, да. Откуда у нас исходит тхэквондо?
1: А, да, оттуда, да?
4: Да, ну мне в целом просто азиатская культура, мне интересно. И помимо Кореи я бы хотела просто путешествовать. У меня такая цель на жизнь.
1: Супер.
6: Ну, сейчас моя самая главная цель — это наконец-то закрыть ипотеку на квартиру и доделать там ремонт.
1: Ага.
6: Вот. Так, продолжать путешествовать, не доломаться в этом спорте и уже достигнуть какого-то своего пика.
1: 11 пальцев поломали, оставшиеся 11 берегите тогда.
6: Да.
1: Все супер, отлично. Так оно все будет у вас, как вы сказали. Это «Физкульт-привет», и мы на прощание всегда говорим на 3-4 все вместе.
0: Физкульт-привет! Физкульт-привет с Петром Фадеевым. Реклама на радио Ваня. Погода.
7: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
5: Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
8: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
9: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В Омск!

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
4: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
5: Телефон 78-60-78.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family нам всем используется кровь.

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
5: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Ваня. Радио Ваня. Да ну!

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
9: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
13: Зеленый друг. Легкой посадки. В предыдущих сериях.
14: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
15: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
13: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалм.

радио «Баня». Ближе и роднее. Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
0: Найти легко.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет систему Hub-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
12: Включайтесь! «Триколор» показывает! Три месяца ТВ бесплатно всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
13: Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
5: Телефон рекламной службы 50.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
6: Огромный выбор летней обуви в Эконоленина 20. Здесь выгодно.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Школьная дискотека. Дискотека.
14: Фабрика звезд.
15: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.
17: Ваня.
18: Come on.
17: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2072. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
5: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Весной мы купим овощи и фрукты.
8: Потом игрушки.
7: Потом продукты.
9: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
13: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
0: Ваня, Ваня. Радио Ваня.
14: Без тебя жизни нет.
15: Я не могу найти.
14: Сколько ни жми к стене,
15: сквозь нее не...

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
8: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

опаснее. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.

0: Дана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и радио!

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticore Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Казан Мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на 7 республик, Крымов, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет систему Hub-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
14: Ваня. Радио «Ваня».
15: Если душу на небе, до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
16: А потом нам стирают память,
15: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
4: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
9: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
10: Без возрастных ограничений.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
11: Я птицу счастья своей!

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН-П 321-554-30-00-79-480.
4: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
5: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня. Радио Ваня.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Омске без осадков. Ночью плюс 19, днем плюс 26-28. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник дожди и небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.

0: На любой сезон куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Нелегкие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
2: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
4: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.
2: «Это

0: Реклама на радио Ваня.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: Реклама на радио Баня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
10: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Саня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио!

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля. Каждую

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не помню.

0: нужен, нужен еще.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: поставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

А что было б, если тогда мы не встретились, разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке, не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили. Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!